мишкой, долня мотай, кому я держай. Я не вилу с ногча, деньги не карт, толпа слабча, гей, дежу, дишь, дарт.